0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Молодец! Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
1: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
0: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Реклама. Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
1: Категория 6+.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище,

0: какое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
3: Авторадио.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Авторадио.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.lbris.ru/nvb. ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
4: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
5: Вы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
6: Они чувствуют нас.
7: «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспорт». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспорт». Скорее забирай свое авто.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: ООО «Кабибара». 18+.
1: Авторадио.

0: 21-527-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.

0: Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Белый орел. Веселые ребята. Город 312. И другие.
3: Не пропустите.
4: На НТВ.
3: Виа Суперстар.
4: Новый сезон.
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Дроны массово атаковали Москву. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки дронов на Москву силами противовоздушной обороны. Со вчерашнего дня на всех рубежах сбиты более 1500 беспилотных летательных аппаратов. 450 из них на подлете к российской столице. По словам мэра, несколько дронов достигли территории нефтеперерабатывающего завода, один попал.

0: попал в жилой дом, погибших нет. Отмечается, что беспилотная атака на Москву была спланирована с целью срыва выборов, но противнику это не удалось.
1: Про школьников.
0: В России перед началом учебного года значительно вырос спрос на репетиторов. Об этом пишет газета.ру. Например, в августе занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ таких экспертов искали примерно на 75% чаще, чем месяцем ранее. При этом специалисты предупредили, дополнительные занятия нужны не каждому школьнику. Эксперт Минпросвещения Денис Придухин в беседе с Авторадио отметил, что умение ребенка учиться начинается с начальной школы.
2: Если началка сможет сформировать навык учиться ребенку, чтобы он сам мог добывать эти знания, то ему не нужны никакие репетиторы. Он будет сидеть, приходить домой, он сам себе разработает тот же тайм-менеджмент, когда он что делает. Здесь самое главное со стороны родителя не мешать и не перегрузить ребенка. Допустим, знаете, есть такой момент, когда родители приходят, говорят, вы знаете, у нас ребенок там все время был отличником, а сейчас не успевает. И мы когда начинаем разбираться, мы смотрим, он посещает 150 центров дополнительного образования и ходит на две спортивные секции. А вот эта вся система, что ребенку надо больше дать, чтобы он больше был чему-то занят, она приведет к перегрузу и отобьет желание ребенка самостоятельно что-то получать, какие-то знания. И здесь надо все нормировать. Репетиторы, поверьте мне, это не всегда хорошо. Школа способна подготовить детей на очень хорошие результаты.
0: Отмечу, по словам экспертов, репетитор полезен прежде всего тогда, когда есть какая-либо конкретная задача. Например, разобраться с отдельной темой или же подготовиться к экзамену. По мнению психологов, сначала стоит понять причину трудностей. Это может быть конкретный пробел в знаниях, усталость или же проблемы с организацией времени школьника.
1: Про технику.
0: В Китае создали ИИ-роботов для борьбы с сорняками без химии. Лазерные комплексы, работающие под управлением искусственного интеллекта, позволяют полностью отказаться от вредных химических пестицидов. Отмечается, что системы используют умные камеры, а также алгоритмы распознавания объектов. Нейросеть с высокой точностью отличает сорную траву от полезных агрокультур, после чего точечно выжигает ненужное растение лазерным лучом, при этом не повреждая будущий урожай. По мнению экспертов, новая технология уже вызвала интерес за рубежом. По данным средств массовой информации, первые партии китайских роботов-пропольщиков успешно экспортированы в Австралию, где их тестируют крупные местные фермы. По данным Центрального банка России, официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 84,20 рубля. Курс евро 96,67 рублей. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Маршрут выходных привел нас с вами к воскресенью, друзья. Воскресный привет передаю вам. Меня зовут Денис Левашов. Скажу, что сегодня нас ждет много чего интересного. Обязательно несколько раз окунемся в игру «Много денег», потанцуем под хиты и ритмы программы «Большая дискотека Авторадио» и, конечно, послушаем самую разную, но точно лучшую музыку. Дел приятных много, поэтому продолжаем отдыхать в компании друг друга. Доброе утро, страна! Оставайся на волне Авторадио.

0: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: О, Карибара. 18+.
4: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт. Сергей Лазарев. Артик и Асти. Джонни. Валерия. Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ОКЛС 3. ОГРН 116774670761. Город Москва.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
11: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
12: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
14: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Воспоминания – это билет в один конец.
16: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
17: Пацаны, химера!
16: А у тебя за спиной все человечество.
15: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
18: Ну что там у вас на Невском?
19: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
18: Тоже не тише.
20: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
21: Авторадио.

0: Кино существует уже больше 130 лет, и его родоначальники, братья Люмьер, не верили в успех своего детища. Они считали кинематограф баловством, которое быстро наскучит публике. Хотя сейчас звезды кино одни из самых известных и высокооплачиваемых людей на планете. Друзья, верьте в себя, в свое увлечение и получайте удовольствие от музыки Авторадио. Ее слушаем без остановки. Переходим к следующему хиту.
1: Нет,

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Авторадио.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
3: Группа ПМ, Инь-Ян, полиция нравов и другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
3: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Десятки рейсов не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Примерно 25 самолетов, летевших в Шереметьево, отправили на посадку на запасные аэродромы из-за ограничений по безопасности. Рейсы направлены в Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Санкт-Петербург, Самару и Нижнекамск. Как пишет ТАСС, около 10 рейсов не смогли приземлиться и во Внуково, из Хургады, Новосибирска, Ферганы, Челябинска, Стамбула, Даламаны, Дубая, Ташкента и Екатеринбурга. Воздушные судна также направлены на посадку на запасные аэродромы. Отмечу, продолжается массированная беспилотная атака на московский регион, которая началась в ночь на 20 сентября. В результате один из дронов угодил в здание, которое располагается на Ореховом бульваре в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
0: Про новые технологии.
2: В Кемерове запустили серийное производство одноместных электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Как пишет ура.ру, для такой техники не нужны взлетные полосы и аэродромы. Отмечается, что российская модель оснащена 8 электромоторами, а электроника берет на себя до 90% управления. Аппараты выпускают в нескольких версиях с грузоподъемностью до 110 килограммов. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, что важно учитывать при появлении такого транспорта.
3: Ну, до этого, конечно, еще, мне кажется, десятилетия и десятилетия пройдут. Но понятно, что сначала нужно принимать законодательство, которое четко все отрегулирует. Как это происходит, например, с автономным транспортом. Сначала он проходит тестирование в рамках правового режима экспериментального, потом экспериментальный правовой режим заканчивается и начинается полноценное регулирование, принятый закон, скоро будет принят в России. И, соответственно, эта техника будет частью нашей повседневности. Она уже часть нашей повседневности, но будет масштабироваться. Соответственно, в такой ситуации все происходит правильно. А вот, например, с электросамокатами сначала появилась техника, а потом на нее пытаются каким-то образом натянуть законодательство. Законодательство не натягивается, и в итоге на дороге появляются привилегированные участники движения, которым можно все, и им за это ничего еще и не будет.
2: В перспективе подобные аппараты рассматривают в том числе как воздушное такси. Также технологию можно использовать для доставки грузов в сельском хозяйстве и медицине.
0: Про животных.
2: В Китае стоматологи исправили прикус панде. Ортодонтическую операцию провели специалисты Центра изучения больших бамбуковых медведей совместно с челюстно-лицевыми хирургами. Пациентом стал 4-летний самец. Еще в младенчестве он получил серьезную травму, из-за чего его нижняя челюсть развивалась асимметрично, передает агентство Синьхуа. Ученые опасались за жизнь медведя, поскольку с таким дефектом он просто не смог бы пережевывать пищу, в том числе бамбук. Чтобы спасти редкое животное, медики адаптировали технологии, которые обычно применяют для лечения людей. Функции прикуса и жевания у панды полностью восстановлены. Сейчас зверь чувствует себя отлично. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля и 20 копеек. Евро составил 96 рублей и 67 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

сейчас не только зеленые добавляют красок в осень, начинают краснеть и желтеть деревья, но это не вызывает негатива, наоборот, красиво вокруг. Друзья, наслаждаемся красками и движемся на авторадио от хита к хиту. Послушали Леонида Агутина, теперь встречаем группу «Ва-банк». У микрофона Денис Левашов. Желаю вам отличного выходного.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Карибара». 18+.
6: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация.

0: Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
4: Всем привет! Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
3: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
5: Авторадио.

0: 8 500 039 786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
0: 18+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
5: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
6: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
7: Смотрящая красавица ждет не принца,
8: а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
9: И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Я слышал, на Невском новое преступление.
12: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
13: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Кошмар.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ № 841.

0: Вам очень даже повезет. Главное верить в удачу и прислушаться к следующей. Отличные новости, друзья. Авторадио при содействии госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой проект «Формула Авторадио», в котором каждом из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 или 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, и затем 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Тот, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза. Яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18.

0: почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Стали известны подробности беспилотной атаки на Московскую область. Об этом далее.
0: Про главное.
2: Два человека из Орехово-Зуевского округа погибли в результате беспилотной атаки. Пострадали шестеро. Как рассказал губернатор Андрей Воробьев, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона произошло возгорание кровли многоэтажки. Эвакуированы 400 человек, повреждены 20 автомобилей. Жилые дома повреждены в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском, Люберцах, Лыткарине, Истре и Воскресенске. Тем временем аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вернулись к штатной работе. В авиагаванях сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации заявили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
0: Про топливо.
2: Челябинская область остается в эпицентре второй волны топливного кризиса, охватившего российские регионы. Водители вынуждены стоять в очередях на АЗС, а на продажу топлива все так же действуют ограничения. Бензин доступен лишь примерно на 3% заправок Челябинска. На фоне дефицита обострилась и проблема качества бензина. Что делать в случаях заправки некачественным топливом, в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал шеф-редактор издания «Колеса.ру» Александр Пономарев.
3: Несмотря на то, что по закону продавец несет ответственность за ненадлежащее качество топлива, то сам факт поломки еще не доказывает вину АЗС, поэтому здесь придется...

0: Придется вооружиться экспертизой, чтобы установить четкую причинно-следственную связь между заправкой и неисправностью машины. То есть для этого нужно как минимум сохранить чек с заправки, не выливать остатки топлива некачественного, получить диагностику из какого-либо сервиса о том, что топливная система неисправна, ну или двигатель высшего строя, зависит от ситуации. Затем нужно будет взять пробы топлива с заправки, где заправлялся автомобиль, и в дальнейшем уже обращаться в независимую экспертизу, которая уже должна провести экспертизу топлива и установить на основе химического состава возможную неисправность.
1: Напомню, ранее в Челябинске несколько десятков водителей после заправки на одной из городских АЗС столкнулись с серьезными проблемами – загрязнением элементов топливной системы и повреждениями двигателя. Еще одна из проблем, которая возникла на фоне топливного кризиса – завышенные цены на бензин. Федеральная антимонопольная служба выдала 83 предупреждения по рынку топлива и возбудила 55 дел, связанных с нарушениями антимонопольного законодательства.
2: Про мошенников.
1: Россиян предупредили о рассылке мошенниками фейковых сообщений о долгах за ЖКУ. Злоумышленники начали направлять их в преддверии отопительного сезона. Как пишет РИА Новости, аферисты рассылают СМС-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В них содержится поддельная ссылка на оплату несуществующей задолженности. По данным ЦБ, официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля и 20 копеек. Курс европейской валюты составил 96 рублей и 67 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Невероятного дня желаю вам, друзья. Воскресенье, 20 сентября, и никакого снега за окном. Ну, красота ж! Вовсю отдыхаем и слушаем отменные песни на Авторадио. В студии по-прежнему Денис Левашов. Желаю вам великолепного настроения и, конечно же, полноценного отдыха. Оставайтесь на нашей гостеприимной волне.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: Подробнее списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
3: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
5: Категория 6+.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
8: ООО «Карибара». 18+.
9: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
10: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 800.

Героев Дом Лета. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+. Авторадио.

0: ее приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: При первых сигналах больного горла используйте «Фарингосепт». «Фарингосепт» для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Фарингосепт». Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.auto.ru.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
10: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Простуды начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
5: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Авторадио.

0: своим таким серьезным творчеством, но и песни, под которые можно танцевать, она создавала, и вот одна из таких. Кстати, о танцах. Сегодня воскресенье, значит, совершенно точно в 6 часов вечера выйдет программа «Большая дискотека Авторадио». Она соберет все самые значимые диско-хиты. В их компании мы будем в правильном русле настраиваться на предстоящую неделю. Еще раз о времени. Стартуем в 6 вечера, а пока шагаем к полудню и делаем это в компании Полины Гагариной. Меня зовут Денис Левашов. Замечательного всем воскресного денька.
1: Хочу губы

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.

0: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Авторадио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Interscol с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Interscol от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscol работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 1167746780761, город Москва.

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: ОРВИ, СИДО, не против гриппа и ОРВИ.

0: причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: По повести Игоря Ткаченко.
3: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
4: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
3: И там две луны, жара и монстры бегают.
2: «Девятая планета» в кино с 24 сентября 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Спецборт МЧС вернулся в Москву. Подробности далее.
0: Про главное.
2: После ликвидации лесных пожаров в Сербии спецборд МЧС вернулся в Москву. В августе там была сложная обстановка с природными возгораниями. Власти республики обратились к нам за помощью. По данным МЧС, Россия направила для тушения Ил-76. Власти республики наградили наш экипаж знаком отличия за самоотверженность при тушении пожаров. Спецборд МЧС работал в Сербии с 20 августа. Эффективная работа российских летчиков помогла отстоять жилые дома и не допустить человеческих жертв.
0: Про работу.
2: В этом году фокус внимания кадровых служб сместился с внешнего рынка на внутренний. Потеря обученного, погруженного в специфику бизнеса сотрудника влечет за собой огромные убытки из-за простоя процессов, затрат на услуги агентств, долгих собеседований и многомесячной адаптации новичка. Сейчас руководители по персоналу стараются не доводить до момента, когда сотрудник, уставший от рутины, принесет заявление на увольнение. Работнику предлагают горизонтальную ротацию, перевод в смежный отдел, участие в принципиально новом проекте или даже переобучение за счет организации. Бонусом ко всему этому может стать увеличение зарплаты. Как правильно просить прибавку? В беседе с Авторадио рассказала карьерный консультант Анастасия Арифуллина.
3: Нужно подготовиться, и любому руководителю важно преподнести с точки зрения, а что поменялось с последнего, например, повышения или с момента приема на работу. Увеличился ли объем задач? Улучшились ли результаты мои как сотрудника? То есть я, например, стал кидать дальше, забираться выше, и от этого компания только выиграла. Приходите говорить просто потому, что я хороший человек, а в магазине все стоит дороже, такой аргумент, к сожалению, не сработает. Поэтому как улучшились результаты, что-то ускорилось, или наоборот, если, допустим, мы не заработали, так хотя бы сэкономили. То есть как меняется с помощью моих усилий как работника работа компании. Это самый главный аргумент. Ну и, конечно, здесь можно подкреплять это какой-то статистикой, цифрами, данными.
2: Добавлю, по данным опроса HeadHunter, в первой половине 2026 года 33% компаний повысили оклады своим сотрудникам. Еще 29% работодателей намерены сделать это до конца года.

0: года.
1: Про исследование.
0: Запах кофе снижает тревогу и помогает расслабиться. Новое исследование показало, что 5 минут вдыхания аромата свежезаваренного напитка снижали у участников эксперимента усталость и внутреннее напряжение, а также меняли электрическую активность мозга. Об этом пишет Daily Afisha. В эксперименте участвовали 20 студентов. Ученые заварили 20 грамм молотого кофе в 400 миллилитрах воды температурой 85 градусов и поставили колбу примерно в полуметре от добровольцев. В течение 5 минут участники просто сидели, вдыхали аромат, пока исследователи следили за активностью мозга, частотой сердцебиения и вариабельностью сердечного ритма. После сеанса участники сообщили, что чувствуют себя менее уставшими, напряженными и подавленными. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 20 копеек. Евро составил 96 рублей 67 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Матушка-Земля, пора придвигаться поближе к своим телефонам. Обращаюсь сейчас к тем слушателям, которые принимают участие в самой щедрой игре Авторадио. Много денег, пара секунд, и начнем новый ее эпизод. Готовы? Поехали!
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем привет! Пока в столице продолжается московское бабье лете, на Авторадио вовсю идет 13-й счастливый сезон игры «Много денег». В ее банке в этот самый момент 9000 рублей, и наш партнер «Озон Банк» в случае выигрыша удвоит эту сумму, и мы готовы найти ее хозяина. Но прежде напомню, что все участники розыгрыша претендуют не только на деньги, но и на исполнение заветной мечты. Мы с начала года провели 3 суперфинала, в них Игорь из столицы стал обладателем такой желанной профессиональной фототехники. Евгений из Петербурга получил 1 000 000 рублей, о которых мечтал. А вот Вера из Москвы с нашей помощью закрыла автокредит. До финала года мечты еще нескольких слушателей исполним, конечно же. Что необходимо, чтобы присоединиться к игре? Все крайне просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок своего мобильника на гимн Авторадио и рассказываете о мечте своей. И это все. Вы становитесь претендентом и на деньги, и как раз-таки на исполнение той самой мечты. Заходите на сайт, а тем, кто уже играет, я думаю, советую даже, знаете, приготовиться. Мы начинаем. А начинаем мы, как всегда, с остановки авторадио-рулетки. Что же, сделаю это сейчас. Есть! И играть мы сегодня будем с Еленой из Костромской области. Она мечтает о двухкомнатной квартире в городе Санкт-Петербург. Вот интересно, чем именно северная столица полюбилась Елене. Но в любом случае мы сейчас с ней свяжемся. Давайте будем дозваниваться.

0: дозваниваться. Убираем звук. Нам нужна полнейшая тишина. Напоминаю, по правилам 3000 рублей на загим на авторадио вместо гудка мобильника. И если назовет песню Елена... Так, гимн у нас есть, это уже хорошо. Сейчас мы дождемся, наверное, все-таки, что Елена снимет трубку, но пока вот она что-то не подходит. Может быть, занята какими-то своими делами, а может, убирается. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена, это Денис Левашов, Авторадио. Я вам дозвонился, мы с вами должны сейчас сыграть в игру «Много денег» и определить судьбу банка в 9000 рублей. Вы как, готовы?
1: Готово.
0: Так, прекрасно. Вам необходимо назвать песню, которая звучала буквально минуту назад в нашем эфире. Слушали?
1: Да, «Матушка Земля».
0: «Матушка Земля». Ну, судя по всему, послали желание победы во Вселенную, и она вам сказала: «Да, вы победили!» Елена, а где же эмоции ваши?
1: Это очень неожиданно.
0: Я вас поздравляю. Весь банк вы забираете. Сейчас в нем 9000 рублей. И страна вас, конечно же, поздравляет. И что еще очень хорошо, да, приятная новость такая. Генеральный партнер нашей игры Озонбанк удваивает эту сумму. Теперь на карту Озонбанка вашу вы получите выигрыш в размере 18000 рублей. Елена, ну вы просто молодец. Спасибо вам за игру. Теперь в банке новая сумма, и она 5000 рублей. Могу сказать, что несмотря на то, что Елена сорвала банк, она по-прежнему участвует в игре и претендует на исполнение своей мечты в одном из двух суперфиналов, которые впереди, и не только, кстати, они. В конце года генеральный партнер нашей игры Озонбанк от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите, а я пока запущу все-таки авторадио-рулетку. Так, друзья, слушаем. Все, запустил. Теперь вы все снова в игре. Ждите следующий эпизод «Много денег». И, конечно же, желаю вам в нем удачи.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Остается спокойной. На Яндекс.Картах всего 1 балл. И если в целом смотреть на цифровую карту, то сейчас машины начинают притормаживать на кольцевых, а именно на внутренней стороне 3-го транспортного перед Комсомольским проспектом и на внешней стороне МКАД от Ясенева до въезда в Бутово. Что касается погоды, сейчас за окном плюс 18 и в течение дня синоптики обещают до плюс 21. Осадки маловероятны.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 750.

0: Соответствующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
0: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЗСК-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
5: Авторадио.

0: всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: След делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Кэш можем.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

Знаете, это когда смотришь 3 минуты в глаза предмета обожания, и ваши сердца начинают биться в такт. С нелюбимым человеком так не получится, выяснили ученые. Проверьте этот факт, может, даже прямо сейчас, под песню Анны Асти, она, тем более, как раз-таки 3 минуты и длится. Меня зовут Денис Левашов, приветствую вас на волне Авторадио.

Вчера еще только плясала с подругами, весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру, пройдите тест на знание правил дорожного движения, займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
2: Автомонитор. В целом, за последние полчаса картина трафика особо не изменилась. На Яндекс.Картах продолжает гореть 1 балл. И если говорить о ситуации в черте города, то сейчас отметим проспект Генерала Дорохова. Там начал замедляться транспорт от станции Поклонная до 3-го транспортного кольца. А вот в области больше часа можно потерять на Дмитровском шоссе от деревни Троице-Сельцо до поселка Еремина. Можно сказать, что это пробка из разряда привычных.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Зеленый Артнео, для суставов отменно. В нем коллаген с масмелией. Артнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.

0: что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Простуды начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
3: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. После беспилотной атаки на столичный регион возбуждено уголовное дело. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье. Беспилотники атаковали регион в ночь на 20 сентября. В результате 2 человека погибли, пострадали 20. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Повреждены жилые дома, объекты промышленности и логистической инфраструктуры. В подмосковном Лыткарине после ночной атаки развернули оперативный штаб.
0: Про выборы.
2: Явка на выборах в Госдуму в Москве превысила 40%. Об этом рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. Участки будут работать до 20:00. На данный момент общая явка более 3 миллионов выданных бюллетеней.
0: Про туризм.
2: Турист может оформить полный возврат стоимости тура за рубеж, если туроператор серьезно изменил условия договора. Если аннуляция происходит за несколько месяцев или туристу было официально отказано в визе, но для этого понадобится страховка. Об этом пишет РИА Новости. В какой ситуации еще можно вернуть денежные средства за тур, Авторадио объяснил юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
3: В современной российской системе можно вернуть в полном объеме денежные средства за тур, предоплаченный, если соблюдено несколько условий. Если турагент либо туроператор существенно меняет условия, допустим, я бронирую Вьетнам, а мне предлагают вместо Вьетнама Турцию, либо Египет, либо я бронирую 5-звездочный отель, а мне предлагают 3-звездочный, либо более худшие условия. Когда мы договорились об одних условиях, а туроператор либо турагент мне предлагают совершенно другие условия, которые меня, в принципе, не устраивают. То есть это существенное изменение предмета договора в части того, что является непосредственно сутью данного договора. В этом случае мы можем в полном объеме получить денежные средства назад. Кроме того, можно по условиям договора предусмотреть возврат средств в полном объеме, если отказаться от тура заблаговременно.
2: Кроме того, средства возвращаются в случае, если туриста официально вызвали в суд в качестве свидетеля, эксперта либо потерпевшего. Также возврат оформляется, если было официально отказано в визе или россиянина не выпустили за границу без очевидной причины. Однако для этого нужен полис от невыезда. Все документы изначально должны были быть оформлены корректно.
0: Про погоду.
2: В октябре в Москве и Московской области может повториться бабье лето с большим количеством солнечных дней. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в октябре в регионе ожидается меньше осадков, чем обычно, что повышает вероятность солнечной и относительно теплой погоды. Синоптик назвал это реинкарнацией бабьего лета уже в октябрьском варианте. Ранее сообщалось, что этот сентябрь в Москве ожидается теплее нормы. Метеорологическая осень придет только в конце месяца. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус пообещал старт отопительного сезона в столице в конце первой декады октября. По его словам,

0: тепло в дома москвичей традиционно подают после 5 дней со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. Согласно многолетним климатическим наблюдениям, этот период выпадает примерно на середину октября. Курс доллара на выходные и понедельник составил 84 рубля и 20 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

самых значимых людей в нашей жизни. Друзья, готовьтесь передать приветы и слова любви, а пока продолжаем впитывать в себя отличные воскресные эмоции, делать это вместе с любимой музыкой Авторадио. У микрофона по-прежнему Денис Левашов. Желаю вам шикарного, ну просто шикарного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: За последние полчаса на дорогах появились новые локальные трудности. На Яндекс.Картах 2 балла. И к списку мест, где машины притормаживают, добавились. Внешняя сторона Московской кольцевой от Щелковского шоссе до 99-го километра и Новорижское шоссе от поселка Новый до поворота на Нахабино. Что касается погоды. За окном сейчас плюс 19, и это не предел. Предстоящей ночью нас ждут плюс 8, а вот завтра синоптики обещают 21 градус тепла.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
5: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРМ, 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
6: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
7: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
11: ООО «Карибар». 18+.
12: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
13: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
12: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
11: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
1: Авторадио.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Седой не против гриппа и ОРВИ, почувствовал симптомы.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Авторадио.

Авторадио, отталкиваемся и переходим к самой настоящей классике мировой поп-музыки. Один из многих суперхитов Майкла Джексона уже звучит. Давайте вместе отдадим ему должное. С вами Денис Левашов. Мой вам привет.

0: Автомонитор.
1: На Яндекс.Картах продолжают гореть 2 балла, при этом на отдельных участках стало заметно сложнее. Вот, например, больше часа теперь можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от шоссе энтузиастов до 99-го километра. Как пишет наш слушатель Сергей, там проезду мешает авария в правом ряду. Ну и плюс, час можно оставить за МКАД, а именно на Новорижском шоссе от поселка Новый до поворота на Нахабино.
0: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ББ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, деревня Калядина.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
10: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с масмелией. Артнео, окей.
11: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Томской области медведь напал на людей. Подробности далее.
0: Про главное.
2: 2 человека погибли при нападении медведя в Томской области. В региональном управлении СКР заявили, что находившийся неподалеку агрессивный хищник обезврежен. На месте ЧП работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Местных жителей призывают воздержаться от походов в лес в период сезонной активности медведей. Всего с начала года жертвами нападений хищников в России стали уже 14 человек. По данным ТАСС, выходы зверей к населенным пунктам регистрировались в 41 регионе. Наиболее сложная ситуация в Восточной Сибири, где дикие животные появлялись у школ, воинских частей, а также у жилых домов.
0: Про жилье.
2: При аренде квартиры собственника можно попросить снизить цену. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на бизнес-аналитиков, в Москве размер скидки обычно составляет около 4%, в Санкт-Петербурге – до 7%, в других городах-миллионниках может доходить до 10%. Например, при аренде квартиры за 70 тысяч рублей скидка в 5% позволит сэкономить 42 тысячи за год. Эксперт по недвижимости Олег Бентриков рассказал Авторадио, правда ли можно получить скидку при аренде квартиры.
3: Если квартира на самом деле достойная, если у нее нет никаких подводных камней, потому что зачастую бывает, когда собственники сами сдают квартиры, и зачастую они, допустим, могут приукрасить. И когда человек приходит в квартиру, он смотрит, что что-то не соответствует фотографиям, либо у чего-то там слишком большой естественный износ, можно предложить собственнику скидку в размере там, 10%, это всегда не в процентном соотношении исчисляется, а в основном это какая-то фиксированная сумма, то есть до 100 тысяч это в среднем около 5-6 тысяч рублей скидка ежемесячная. Либо это обычный физический человеческий торг, когда люди приходят и говорят, что нам все нравится, может, скинете нам что-нибудь. Потому что на самом деле это очень часто работает. То есть это рассчитано на то, что когда при личной встрече с человеком ты начинаешь общаться, вы друг другу нравитесь, и, соответственно, возникает у одной стороны такое желание, получить какой-нибудь дисконт, какой-нибудь приятный бонус.
2: Отмечу, больше возможностей для торга появляется с конца октября по декабрь, а также в марте и апреле. При этом эксперты советуют обязательно фиксировать окончательную стоимость аренды и срок действия скидки в договоре, чтобы позже собственник не мог просто повысить цену.
0: Про погоду.
2: В Москву на следующей неделе придут похолодания и дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в российской столице с понедельника похолодает, осень перестанет притворяться летом и покажет истинное лицо в преддверии астрономической осени, которая наступит 23 сентября. В воздухе появится тяжелая сырость, влажность увеличится до 100%. Особенно сильные осадки ожидаются во вторник и четверг. Отмечается, что столбики термометров поползут вниз, ночью температура составит от плюс 6 до 11 градусов, днем от 11 до 16 тепла. Ранее сообщалось, что в октябре в Москве и Московской области может повториться бабье лето с большим количеством солнечных дней. Как пишет РИА Новости, в октябре в регионе ожидается меньше осадков, чем обычно, что повышает вероятность солнечной погоды. Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

к приятному моменту. Пора выразить свои чувства, поздравить близких и найти в себе смелость сказать о любви на всю страну. Меня зовут Денис Левашов, готов озвучивать ваши приветы. Присылайте свои сообщения из любого мессенджера на единый номер авторадио +7 915 459 2020. Первые послания очень скоро зазвучат, а пока вернемся к главному, к музыке. Великолепного вам продолжения воскресенья.

Пора немного отвлечься от музыкальной составляющей эфира Авторадио и уделить пристальное внимание сообщениям. Их, напомню, вы присылаете на единый номер Авторадио +7 915 459 2020.

Используйте для этого любой мессенджер, включая мессенджер Макс. Секретарь Елена передает огромный привет и пожелание безоговорочного терпения дружной команде участковой избирательной комиссии номер 2495 города Серпухов. Бабушка Лидия поздравляет с 18-летием своего внука Илью Синькова из Оренбурга и желает успеха в любых начинаниях, наикрепчайшего здоровья, а также исполнения самой-самой заветной мечты. А вот такое от Макара из Москвы. Всем, кто за рулем, желаю безопасных дорог, минимум патрульных постов на пути и в любой ситуации оставаться людьми. И вот к этим пожеланиям авторадио 100% присоединяется.

0: 20 градусов за окном и ночью плюс 8. А если говорить о завтрашнем дне, то уже плюс 21 в дневные часы.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: Предыдущий группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56
4: 55. Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
5: Категория 6+.
6: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
7: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
8: Авторадио.

0: Много, так же, как и прекрасных новостей. И вот одна из них, друзья, Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускают, ну, просто грандиозный проект «Формула Авторадио». В нем каждый из вас сможет проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 или 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Тот, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру, категория 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Авторадио поздравляет.

Время не стоит на месте, и вот вновь порция ваших сообщений. Павел Марченко из Петербурга написал: «Любимая Алина, ты, конечно, не ангел, но я не представляю свою жизнь без тебя. Не дуйся, а лучше прими букет твоих любимых гортензий, который я тебе отправил». Вот это джентльменский поступок, Павел, вам респект. Что еще? Владимир Чеботарев передает привет своей семье, с которой сейчас находится в лесу, собирает грибы. «Удачной нам тихой охоты», написал Вова. И еще одно короткое: «Миша Крюков из Павловского Посада. Будешь в гостях, обязательно привези банку своих фирменных соленых огурцов». Это сообщение оставила Марина Суздальская из Москвы. Друзья, пишите и вы. Единый номер авторадио для всех мессенджеров, включая Макс, +7 459 20 20. Вернусь с сообщениями к вам очень и очень скоро.

Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АБО ОТАТО. ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение Аутобанк. 0+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года.

0: года. Подробнее на t2.ru.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Елена Калинина.
3: Авторадио. Авторадио. Поздравляю!

только женщинам, конечно же, посвящены ваши слова, друзья. Продолжаю отправлять сообщения адресатам. Зиля прислала: «Хочу поздравить с днем работника леса Тимофея. Пусть леса шумят, щепки летят, и все будет хорошо, только тебе на пользу. Желаю много хороших...» так, как же здесь фуль... А, мы все любим тебя и гордимся. Еще бабушку Нину с днем рождения поздравляем. Вчерашние гости тоже передает тебе привет, любит, целует и обнимает. Ну, какая-то здесь все-таки, наверное, интрига есть. Не знаю, друзья, что там происходит, но такое бывает. Что еще? Тем временем Аня оставила такой: «Здравствуй, Авторадио. Всем хорошего... Здравствуй, Авторадио. Всем хорошего воскресенья. Передаю привет в город Шымкент, а именно Ване и Ильшату. И потрясающего отпуска вам, дорогие». А вот Ольга Проскурина из Екатеринбурга поздравляет Диму Петрова из Сочи с днем рождения. А пожелание такое: вдохновение, радости и благополучия. Ну, самое время вернуться к песням, но прежде напомню, что вы все еще можете прислать свое сообщение. Единый номер Авторадио для всех, без исключения мессенджеров, в том числе и для Макса. +7 915 459 2020. Пишите.

0: Пролетели, и пришло время вновь взглянуть на столичный трафик. На Яндекс.Карты вернулись 2 балла, и сейчас видно всего несколько перегруженных дорог. Одна пробка расположилась в черте города, на внешней стороне Московской кольцевой, и точнее от шоссе энтузиастов до 99-го километра, а вторая в области, на Новорижском шоссе, и если здесь быть точнее, то от поселка Новый до поворота на Нахабино. Будьте внимательны.
1: Автомонитор. Авторадио.

новости. Выходные продолжаются. И спешу вновь перейти к сообщениям. Начну с такого короткого. Леша, люблю тебя сильно. Хорошей дороги. И подпись «Жена Светлана». Ну чего ж только Алексею. Всем пожелаем доброго пути. Дмитрий Алексеев, в свою очередь, из Мурманска. Он от всей семьи поздравляет с днем рождения Анну Никишову и оставил пожелание сил, здоровья, исполнения желаний, позитива, чтобы радость и удача за тобой ходили как хвостики, а в личной жизни море счастья. И на этом завершаю и передавать приветы, и свою смену. Зовут меня Денис Левашов, и я желаю вам...

что в следующем часе состоится новый эпизод игры «Много денег». Ну а поскольку сегодня выходной, зарабатывайте, отдыхая вместе с Авторадио. Пока-пока.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмелией. Артнео, окей.
7: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
9: Ну есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vltris.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
13: Столица 15.00.
12: Новости.
13: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Центральной избирательной комиссии рассказали о явке в последний день выборов. Подробности далее.
14: Про главное.
13: Явка на выборах депутатов Государственной Думы превысила 50%. Это следует из данных на сайте ЦИКа. Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее назвала число дистанционно проголосовавших. Это более 6 миллионов человек. Она добавила, что в выборах через систему дистанционного электронного голосования и терминалы уже приняли участие свыше 2,5 миллионов москвичей.
14: Про столицу.
13: Для жителей дома, поврежденного в результате атаки дронов в подмосковных Люберцах, был открыт пункт временного размещения на базе школы «Феникс». Для пострадавших организовано горячее питание. Сотрудники администрации собирают данные о поврежденном имуществе. Спецслужбы проверяют состояние здания на улице летчика Ларюшина и определяют, безопасно ли его дальнейшее использование. По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, за ночь над регионом были сбиты 249 украинских беспилотников.
14: Про автомобили.
13: В августе этого года медианная цена подержанного автомобиля в России достигла 1 миллиона 445 тысяч рублей, что на 3 тысячи рублей меньше по сравнению с июлем. Почему у автомобилей с пробегом падает цена, Авторадио объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
15: Дешевеют они по одной простой причине. Даже на хорошие подержанные машины не всегда хватает у людей денежных средств для того, чтобы их купить. Соответственно, кто-то не выдерживает из продавцов, появляются новые цены. Идет снижение, просто невостребованность. Второе, это сам по себе вторичный парк, он стареет. И с каждым годом даже машина, которая ездила, сейчас продается, она же продается дешевле, чем в прошлом году. Ее цена не растет, пробег у нее увеличивается, состояние ухудшается, соответственно, и цена снижается. Если спрос повысится, то цена так падать не будет. Но у нас на вторичке сегодня, в первую очередь, ну, рано или поздно, появится много китайцев. Пока доверия подержанным китайцам нет, они очень сильно теряют в цене. Востребованность на вторичном рынке слабая, поэтому пока тенденция подешевления.
13: Специалисты «Автостата» отмечают, что снижение цен связано с увеличением числа предложений на вторичном рынке. Рост ассортимента стимулирует продавцов идти на уступки. Хотя уменьшение стоимости оказалось незначительным. Такая тенденция может определить динамику цен в ближайшие месяцы.
14: Про нас.
13: Россия заняла первое место в мировом рейтинге стран по доле семей, в которых есть кошки. По данным аналитиков, за 25-26 годы хотя бы одну кошку держит около 59% российских домохозяйств, что является самым высоким показателем среди всех исследованных государств. За Россией следуют страны Восточной Европы, это Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования объясняют популярность кошек и их приспособленностью к жизни в квартирах, большой самостоятельностью и менее строгими требованиями к пространству по сравнению с собаками. В последние годы одним из новых центров распространения кошачьей культуры становится Юго-Восточная Азия. В Индонезии кошек заводят примерно 47% семей, на Филиппинах 43%, а в Таиланде 42%. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
12: Авторадио. Номер 1.

0: Всем, кто вместе с Авторадио этот час проводит, начинает его. И самое время, друзья, посмотреть, кому сегодня улыбнется фортуна в нашей чудесной, в нашей замечательной супер-игре «Много денег».
1: «Много денег» на Авторадио. Супер-игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Совершенно верно. С Авторадио нет ничего невозможного. Вы можете осуществить свою мечту, друзья, самую заветную, самую желанную. Желанную, тем более, когда с нами такой партнер, как Озонбанк, который, естественно, удваивает ваши выигрыши и в конце сезона дарит еще дополнительный суперфинал, чтобы больше счастливых людей было на земле, чтобы больше ваших желаний сбывалось. Что, собственно, нужно сделать, чтобы стать участником нашей суперигры? Все очень просто. Сайт авторадио.ру. Заходите туда. Там специальный сервис, в котором вы рассказываете нам, о чем вы мечтаете. И, соответственно, после этого нужно заменить будет гудки в своем мобильном телефоне на гимн Авторадио. И все, кто будут вам звонить, и в том числе, конечно же, ведущие прямого эфира, будут понимать, что вы наш человек, что вы в игре, друзья. У нас уже три наших слушателя осуществили свои мечты. Соответственно, три суперфинала позади. Впереди два и один дополнительный, как я и говорил. 5 миллионов частями мы разыгрываем. 2 у нас осталось. И в банке сейчас 5000 рублей. Стартуем с этой суммы. И давайте уже останавливать авторадио-рулетку для того, чтобы определиться, с кем сегодня мы сыграем и у кого есть возможность выиграть удвоенную сумму, то есть 10 000 рублей. Итак, авторадио-рулетка. Стоп! Замечательно. У нас сегодня Алексей из Москвы, который мечтает о ПВЗ «Озон в собственность». Прекрасная мечта, мне кажется. Но это такой крупный бизнес. Не знаю, Алексей умеет ли им управлять, а может быть, есть какой-то опыт. Для этого мы, собственно, и звоним Алексею, чтобы разобраться, почему именно такая мечта уникальная у него. Ну, скажем, необычная, да? Итак, я набираю номер. Ну и первым делом ждем, конечно же, гимн Авторадио. Алексей. Алексей. Прекрасно. Это уже замечательно. И заявка на победу есть. Шаг номер один. Мы слышим гимн Авторадио. Алло, здравствуйте, Алексей. Это Авторадио, прямой эфир. Игра «Много денег». Вы меня слышите? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Знаю, что вы принимали участие, оставили заявку в игре «Много денег» и, соответственно, написали свою мечту. Хочу ПВЗ «Озон в собственность». Почему именно такая у вас мечта?
2: Ну, потому что начинаешь брать, раскручивать точку, а потом хозяин приходит и выгоняет.
0: Ага, вот так бывает. Скажите, а вы в этом бизнесе, то есть уже как бы мастер, да, доку, знаете, чего хотите?
2: Ну, приблизительно да.
0: Приблизительно да. Уверен, что мечта может сбыться в нашем суперфинале. Вы знаете, что для этого нужно внимательно слушать, конечно же, Авторадио. Гимн у вас уже установлен. Вы, собственно, в шаге от своей мечты. Ну, а прямо сейчас хочу сыграть с вами на 5000 рублей, которые наш партнер Озонбанк удвоит и переведет на вашу карту в двойном размере. Соответственно, вы можете выиграть 10 000 рублей, но должны мне назвать песню, которая была в эфире вот буквально несколько минут назад. Слушали эфир, Алексей?
2: Да, конечно.
0: Так, прекрасно. И что же это была за песня?
2: По-моему, «Руки вверх», «Когда мы были молодыми».
0: Совершенно верно, Алексей, вы просто молодчина. Это очень здорово. Вы действительно победитель сегодняшнего эпизода игрового. 10 тысяч рублей отправляются к вам на карту Озонбанка. Спасибо вам большое, Алексей. И хочется верить, что ваша мечта обязательно сбудется. Также внимательно слушайте наш прямой эфир. И, возможно, во время суперфинала мы позвоним именно вам. Алексей, еще раз спасибо и пока. Друзья, ну а всем остальным напомню, что продолжается наша игра «Много денег», и каждый день в игровых эпизодах вы можете выигрывать, соответственно, хорошие суммы, да, снимать банки. Ну и не забывайте, что на сайте авторадио.ру нужно поменять гудки, установить гимн и в специальном мечтаботе, друзья, рассказать нам о своей мечте. Для этого я запускаю авторадио-рулетку. Да-да-да, и, конечно, еще раз призываю всех внимательным образом слушать прямые эфиры Авторадио. И напомню, что в конце года наш партнер Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту кого-то из вас, друзья. Надеюсь, что вам повезет.
1: Много денег. счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Итак, друзья, прошли полчаса, и мы вновь обращаем свое внимание на автомагистрали столицы и области. Ситуация изменилась, уже 3 балла горят на Яндекс.Картах, но в целом картина трафика остается рабочей. При этом видны отдельные загруженные участки, это и кольцевая, конечно же, дорога, там из-за аварии 1,5 часа вы можете потерять от шоссе энтузиастов до 99-го километра. Ну и примерно минут 40 простоите на внутренней стороне МКАДа от Липецкой улицы до въезда в Бутово. Будьте внимательны, выбирайте альтернативные маршруты. Что же касается погоды. Она прекрасная, сентябрьская, за окном плюс 19, этой ночью до 8 градусов выше 0, а вот завтра синоптики вновь обещают нам потепление до плюс 21.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-70.

0: Сопровождающий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
0: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+. Ты меня

0: 21-500-037-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму.

0: сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпион». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Авторадио.

0: слышишь шаги, идет дождь.
1: Да уж, друзья, дождей стало побольше, ввиду того, что календарная осень наступила. Но в нашем эфире, знаете, прогнозы только хорошие. У нас танцевальный и музыкальный, собственно, сезон не заканчивается на Авторадио никогда. И сегодня тому подтверждение — программа «Большая дискотека Авторадио» по выходным. Стартуем в 18.00. Друзья, каждый, кто настроится на нашу волну, сможет погрузиться в атмосферу просто стадионного концерта в любом удобном для вас месте. В 6 вечера и ровно на 3 часа самый яркий и зажигательный микс из любимых вами песен. Делайте громче, танцуйте, подпевайте,

вместе с друзьями, с близкими, большими компаниями. В общем, атмосфера большой дискотеки Авторадио только в прямом эфире. Не забывайте в 18.00 старт. Зовут меня Олег Пивунов. Желаю всем прекрасного настроения и замечательного расположения духа, если вы встречаете этот час вместе с нами.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Автомонитор. Итак, друзья, каждые 30 минут с вами смотрим на картину столичного трафика, и она, собственно, не изменилась за прошедшие 30 минут. На Яндекс.Картах 3 балла горят по-прежнему. На первом месте в списке перегруженных сторон остается Московская кольцевая. Там на внешней стороне сохраняется часовая пробка от шоссе энтузиастов до 99-го километра. Будьте внимательны. Ну а вот на внутренней стороне МКАДа полчаса примерно вы можете простоять от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. По другую сторону кольцевой с самого утра машин притормаживают на Новорижском шоссе от Пирамиды до поворота на деревню Позняково.
0: Автомонитор. Авторадио.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Про автомобили. На Авторадио.
2: Привет, с вами Петр Баканов и программа про автомобили. Покупка автомобиля – это серьезное и ответственное решение. Чтобы впоследствии не испытывать разочарований от этой покупки, нужно не только правильно выбрать модель и комплектацию, но и подобрать финансовые условия. Поясню на простом примере. Возьмем JLN J6 – современный кроссовер для тех, кто всегда готов к новым маршрутам с технологиями для комфортной и активной жизни. Он как нельзя лучше подходит для комфортных автопутешествий, глэмпинга и выездов на природу. Автокредит от Сбера позволит приобрести новый JLN J6 с платежом от 15 500 рублей в месяц. Оформить можно любым удобным способом – онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре JLN. Не откладывайте это решение на завтра. Почувствуйте жизнь в новой комплектации уже сегодня. Берегите себя и удачи на дорогах с новым JLN J6. С вами был Петр Баканов и программа про автомобили.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Про автомобили. На Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В МИД России анонсировали встречу с представителями США.
0: Про главное.
2: В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двусторонних отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярным и рассматриваются российской стороной как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжить эти консультации. В начале сентября необходимость поддерживать контакт с Россией подчеркивал и госсекретарь США Марко Рубио, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Ранее, в июне, Рябков уже отмечал застой в обсуждении двусторонних раздражителей, но допускал проведение переговоров и на экспертном уровне. В МИД России добавили, что сроки будущей встречи прорабатываются, а стороны продолжают искать пути для преодоления сложностей в отношениях.
0: Про рекомендации.
2: Россиянам, отправляющимся в лес за грибами, советуют выбирать яркую одежду, например, желтого, оранжевого или салатового цветов, чтобы их было легко заметить издалека. Такое предупреждение дала член Санкт-Петербургского микологического общества Марина Струк. По ее словам, камуфляж лучше оставить охотникам, а грибнику важно быть видимым. Это помогает не только спасателям в случаях необходимости, но и самому грибнику быстрее заметить клещей на светлой ткани. Струк порекомендовала брать с собой дождевик, резиновые сапоги, необходимые лекарства, громкий свисток для отпугивания зверей, фонарик с запасными батарейками и компас, который не подведет даже при разряженном телефоне.
0: Про нас.
2: Малайские ученые установили, что аромат шоколада способен повысить работоспособность мужчин во время силовых тренировок. Испытуемые были разделены на три группы. Группы выполняли максимальное число повторений упражнения на жим ногами. Те участники, которые вдыхали запах шоколада непосредственно перед нагрузкой и в перерывах между подходами, показали значительно больший тренировочный объем. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова рассказала Авторадио о полезных сладких угощениях.
3: Здесь самый лучший вариант – это цельные фрукты и ягоды, потому что они тоже содержат сахар. Манго, бананы, вот здесь надо немножко ограничивать, потому что может быть перебор. Темный шоколад, около 80% какао, это вариант, который дает не заряд энергии, да, тоже глюкозу дает, но здесь вот тоже около 20 граммов в день. С сухофруктами нужно быть аккуратно, потому что все-таки они достаточно сладкие, тоже 20-30 грамм в день, не больше. А так, конечно, мы все-таки выбираем сладость, где есть клетчатка, чтобы не было резкого подъема сахара в крови.
2: Также эксперт подчеркнула, что в день в рационе человека рекомендуется добавлять около 20-30 граммов давленного сахара. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Друзья, ну я знаю отлично, что мы с вами хорошо проводим время. Это просто 1000%. Но как может быть иначе, когда музыкальный эфир Авторадио рядом с вами? Кстати, слушать нас можно везде и всюду, в любой точке мира, благодаря, например, вещанию на сайте авторадио.ру в интернете, естественно. Ну или оставляйте любимую радиостанцию рядом с собой благодаря мобильному приложению. Скачайте на свой гаджет, и мы будем с вами 24/7. Всем прекрасного настроения и доброго часа. Двигаемся дальше по музыкальным волнам первого автомобильного. Ну а всем, кто в пути, друзья, желаю вам скорее добраться до места и чтобы дорога проходила хорошо. Делайте хотя бы капельку. Да нет, можно вообще прибавить очень сильно авторадио.

0: Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры «Много денег» на Авторадио. Просто заходите на сайт «Авторадио».

Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

0: В разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: Итак, друзья, обстановка на столичных дорогах остается рабочей. По-прежнему уверенно горят 3 балла на Яндекс.Картах. И в черте города сохраняется всего одна крупная пробка. Затор этот на внешней стороне Московской кольцевой дороги. По-прежнему там машины скапливаются от шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе. А вот в области локальных трудностей гораздо больше. Например, Новорижское шоссе стоит от пирамиды Голода до поворота на деревню Позняково. И на Дмитровском шоссе от поворота на Федоскино до поселка Еремина придется потерять время. За погодой, конечно, тоже наблюдаем. Сейчас за окном плюс 19, этой ночью 8 градусов выше 0. Ну а завтра синоптики обещают осеннюю теплую погоду. Плюс 21.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
4: О, Кариба.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
0: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
3: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
0: Уистов Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-56.
4: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
1: Авторадио.

0: Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Привет, вы кто?
3: О, мы мини-лента.
2: О,

0: 8-32-04-86-05.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Оксидо не против гриппа и ОРВИ.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.

0: вирусами гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
3: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

Друзья, ну если вам вдруг взгрустнулось немного-то, собственно, дайте себе потанцевать. Физические упражнения очень помогают, если вот хандра какая-то напала. Кстати, сегодня отличный праздник, Всемирный день чистоты. Это экологический праздник и акция. В этот день волонтеры по всему миру выбирают парки, леса, берега водоемов. Вот, пожалуйста, и совмещайте. Если вдруг налетела грусть, взяли мешок, перчатки и вперед сделали мир чище, и на душе стало гораздо лучше и свободней. Всем привет, это любимый автор радио, эфир продолжаем. Зовут меня Олег Пивунов, страна

И вновь пришло время посмотреть на столичный трафик. Яндекс.Карты по-прежнему показывают нам 3 балла, и самая крупная пробка все еще сохраняется на внешней стороне Московской кольцевой. Но если быть точнее, затор там от шоссе энтузиастов до 99-го километра. Там продолжают разбирать аварию. Будьте внимательны, друзья, за рулем и соблюдайте скоростной режим. Плюс сейчас машины собираются на участке Минского шоссе, именно от улицы Маковского до поселка Новоивановская. Чуть погромче делаем приемники и продолжаем прямо.

0: проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 999 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Авторадио.

ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 17:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Минздрав расширил процедуры при диспансеризации. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минздрав расширил перечень обследований во время диспансеризации. Как рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, на первом этапе теперь будут оценивать липидный профиль и уровень липопротеина А, а также вероятность ишемической болезни сердца. Кроме того, врачи смогут учитывать данные ранее сделанной компьютерной томографии для оценки кальция в коронарных артериях. На втором этапе курящим и бывшим курильщикам из группы риска предложат дополнительное обследование, в том числе УЗИ брюшной аорты и КТ легких по уточненным показаниям.
0: Про Европу.
2: У Евросоюза сейчас якобы нет конфронтации с Россией. Позиция ЕС заключается в том, чтобы избежать ее и доброжелательно вернуть Россию за стол переговоров. Об этом

0: заявила министр, делегат при Министерстве вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Руфо. Об этом сообщает газета РУ. При этом Руфо отметила, что Россия якобы испытывает НАТО и Европейский Союз на прочность с целью ограничить поддержку Украины и спровоцировать раскол НАТО и Евросоюза. Кроме того, она предположила, что ситуация обострится и призвала к защите позиции НАТО и ответным действиям путем сохранения поддержки Украины. В сентябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО следует провести агрессивные учения возле Калининградской области. Также он заявил, что в случаях конфликта с Россией европейские страны НАТО смогут быстро уничтожить половину нефтеперерабатывающих заводов России.
1: Про детей.
0: В Иркутской области произошло массовое отравление юных хоккеистов из клубов «Авангард» и «Кристалл», которые ехали на соревнования. Во время поездки дети ели борщ и котлеты с пюре, после чего у них появились симптомы отравления и поднялась температура. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация. Двое спортсменов сейчас находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. Также сообщается о другом случае отравления уже в Саратовской области. Там после употребления колбасы погибли 3 человека. Среди которых были 2 детей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять это дело под особый контроль.
1: Про любовь.
0: Романтические отношения между коллегами часто связаны с серьезными рисками, главными из которых является возможный разрыв, после которого, как считает большинство опрошенных, сохранить привычное рабочее взаимодействие почти невозможно. Об этом рассказала клинический психолог и сексолог Юлия Агипатова. Она отмечает, что в офисной среде люди много времени проводят вместе, делятся общими целями, волнуются из-за сроков и радуются успехам, поэтому служебные романы нередко завязываются естественным образом. Среди других рисков специалист выделяет стирание границ между личным и профессиональным, что может отразиться на работе. При этом, по статистике, мужчины в 4 раза чаще женщин считают рабочее место подходящим для новых знакомств. Агипатова советует не спешить раскрывать служебные отношения окружающим и сначала трезво оценить возможные последствия таких решений, напоминая о необходимости брать на себя ответственность за свою личную жизнь в коллективе. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

друзья, быть как все в наш век, ну, совсем как-то непопулярно. Практически каждый стремится к индивидуальности, ну, и в этой погоне, вы знаете, иногда как раз-таки все становятся похожи. Но вместе слушать авторадио, например, это вещь прекрасная. Здесь мы абсолютно солидарны с миллионами других людей, которые также ежедневно включают приемник на любимую волну и наслаждаются прекрасной музыкой. Чудного вам дня, друзья, и хорошего часа. Если вы с нами его проводите, это просто замечательно. По-прежнему в эфире Олег Пивунов. Ну и далее анонсирую еще больше жаркой музыки. Так что приемники по возможности погромче и наслаждаемся и этим днем, и прекрасными звуками авторадио.

0: Ну что ж, друзья, картина столичного трафика становится спокойней гораздо. Уже 2 балла горят на Яндекс.Картах. И особенно улучшения заметны на внешней стороне Московской кольцевой. Там, напомню, вы могли потерять несколько часов, потому что не было движения от шоссе энтузиастов до 99-го километра. Но при этом на внутренней стороне того же МКАДа машины уже замедляются от Ясенева до Ленинского проспекта. Так что будьте внимательны, если двигаетесь в направлении этого участка. Конечно, следим и за погодой. Сейчас плюс 18 за окном. Этой ночью 8 градусов выше 0, ну а завтра сухо и до плюс 21.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке

0: правительство Москвы.
1: Категория 6+.
0: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
3: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Карибара», 18+.
7: День рождения Муз-ТВ, 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
8: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
7: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ, 30 лет.
6: Категория 16+.
9: Авторадио.

0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт! После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
13: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
14: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Авторадио.

друзья, ну а я призываю вас участвовать в том, что происходит в прямом эфире Авторадио. У нас прекрасная новость. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы мы запускаем грандиознейший проект, который называется «Формула Авторадио». В нем каждый из вас сможет, проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100... 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все просто. Вперед на страницу этого проекта на сайте авторадио.ру прямо сейчас. Проходите тест на знание ПДД. Это несложно. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. И уже 10 октября сможете принять участие в большом заезде по улицам столицы. И лучший из лучших, кто, соблюдая правила, что немаловажно, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора нашего проекта «АвтоВАЗ». В общем, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы, друзья, уедете в финале на новом автомобиле. Подробности, как я уже говорил, на волшебном сайте авторадио.ру 18.

0: плюс.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Ну что ж, друзья, за последние полчаса картина на столичных развязках мало поменялась. На Яндекс.Картах продолжают гореть 2 балла. И самая крупная пробка сейчас сохраняется на внутренней стороне Московской кольцевой. Примерно минут 40 вы можете потерять от Ясенева до Профсоюзной улицы. Как сообщил наш слушатель Виталий, там произошла авария в правом ряду. Виталий, спасибо за предупреждение. И, друзья, будьте внимательны за рулем. Неустанно повторяем это. Также напомню наш единый номер авторадио плюс 7 915 459 2020. Если вы хотите поделиться какой-то информацией с другими водителями о ситуации на дорогах, пишите, используя любой мессенджер, включая мессенджер Макс.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: 10% после загрузки.
1: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
2: Семечки от

0: 029-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
2: А что с оплатой?
1: До 75%.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: «Белый орел», «Виа веселые ребята», «Город 312» и другие.
5: Не пропустите!
6: На НТВ
5: «Виа Суперстар».
6: Новый сезон.
4: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
8: Давно вы знакомы?
9: Давно.
10: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Два человека из Орехово-Зуевского округа погибли в результате беспилотной атаки. Как рассказал губернатор Андрей Воробьев, наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона произошло возгорание кровли многоэтажки. Были эвакуированы 400 человек, повреждены 20 автомобилей. Жилые дома повреждены в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском, Люберцах, Лыткарине, Истрии и Воскресенске. Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье.
0: Про выборы.
2: Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 50%. Это следует из данных на сайте ЦИКа. Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее назвала число дистанционно проголосовавших. Это более 6 миллионов человек. Она добавила, что

0: что в выборах через систему дистанционного электронного голосования и терминал уже приняли участие свыше 2,5 миллиона москвичей.
1: Про переговоры.
0: В ближайшей неделе представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двусторонних отношениях. Об этом объявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются российской стороной как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации. В начале сентября необходимость поддерживать контакт с Россией подчеркивал и госсекретарь США Марко Рубио, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Ранее в июне Рябков уже отмечал застой в обсуждении двусторонних раздражителей, но допускал проведение переговоров и на экспертном уровне. В МИД России добавили, что сроки будущей встречи прорабатываются, а стороны продолжают искать пути для преодоления сложностей в отношениях.
1: Про нас.
0: Россия заняла первое место в мировом рейтинге стран по доле семей, в которых есть кошки. По данным аналитиков, за 2025-2026 годы хотя бы одну кошку держит около 59% российских домохозяйств, что является самым высоким показателем среди всех исследованных государств. Из России следуют страны Восточной Европы. Это Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования объясняют популярность кошек их приспособленностью к жизни в квартирах, большей самостоятельностью и менее строгими требованиями к пространству по сравнению с собаками. В последние годы одним из новых центров распространения кошачьей культуры становится Юго-Восточная Азия. В Индонезии кошек заводят примерно 47% семей, на Филиппинах 43%, а в Таиланде около 40%. Рост интереса к этим животным в регионе связывают с увеличением числа квартир, ростом доходов среднего класса и распространением культуры питомцев в социальных сетях. Исследователи подчеркивают, что доля владельцев кошек и общее количество питомцев – разные показатели. По числу кошек лидируют Россия, США и Китай. Курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

Слушатели прямо сейчас в едином ритме могут танцевать под самый яркий микс ваших любимых песен, друзья. Продолжаем погружаться в атмосферу стадионного концерта, и все это благодаря нашей уникальной программе, которая выходит каждый уикенд, и называется она «Большая дискотека Авторадио по выходным». Не пропускайте. Итак, как я уже сказал, 3 часа впереди у нас ярчайшего микса, соответственно, колонки делаем на всю.

0: Ну что ж, друзья, обстановка на московских дорогах комфортная, и подтверждение тому два балла, которые горят на Яндекс.Картах. И сейчас в черте города машины пока еще притормаживают на внутренней стороне Московской кольцевой от Ясенева до Ленинского проспекта и затор на Можайском шоссе перед улицей Багрицкого в направлении центра. Что же касается погоды, за окном плюс 17, этой ночью 8 градусов выше нуля, вот завтра довольно теплый сентябрьский денек до 21 градуса со знаком плюс.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.

0: Всем привет! Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Карибара». 18+.
5: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
6: Авторадио.

0: автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: доступна на сайте agencytde.ru 16+.
1: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Jetour представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Все макароны сделаны из одного теста.
4: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interscol. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Interscol от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОГЛ Стрит. ОГРН 1167467807061. Город Москва.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: 17.40, 18.40, 18+.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+. Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая диско».

дискотеки Авторадио по выходным, это в том, что любой день, в принципе, с такой музыкой, с такими ритмами, с таким миксом становится чудесным, просто запоминающимся и великолепным. Еще раз всем привет, зовут меня Олег Пивунов. Мы продолжаем нашу мега-программу, в которой, друзья, ритм задается в течение 3 часов, и остановиться просто невозможно. Поэтому делаем колонки громче и

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Итак, друзья, картина столичного трафика остается в лучших традициях выходного дня. На Яндекс.Картах 2 балла горят, и уже граничат они примерно с единицей. Ну а если говорить о действительно крупных пробках, она всего одна. Расположилась она за пределами МКАДа, точнее, на Новорижском шоссе от Пирамиды Голода до поворота на деревню Позняково. Я так понимаю, это большой привет всем, кто возвращается в город с своих дачных участков. Там можно потерять, ну, примерно 40-45 минут. Ну и отдельно напомним, что в столице пополнится список выделенных полос, друзья. Со вчерашнего дня они появились на Рябиновой улице вдоль МЦД-4 в сторону МКАДа и на улице Перёва от станции метро Братиславская в сторону Люблинской улицы. Плюс на Волжском бульваре, улицах Ставрополь,

0: Невской и на улице Свободы.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
1: Реклама на Авторадио. 921-40-41. Код города 495.

0: радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.mvb.ru/mvb/ORN/24770/47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00 в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

впервые включился и узнал, что это такое, погружайтесь в атмосферу яркого микса. Здесь песни, проверенные временем, но в таких классных обработках. И, конечно, новинки. И звучит все это в течение 3 часов подряд. Вот как раз-таки второй час мы и начинаем. Стартовали, соответственно, звук погромче и наслаждаемся. Атмосфера как на стадионе, но только вы находитесь в любом месте. Привет! Привет!

0: Ну что ж, друзья, столичные дороги окончательно разгрузились. На Яндекс.Картах 2 балла. Ну и в целом, если смотреть на цифровую карту, оставшиеся пробки из разряда привычных, к которым мы уже, так сказать, успели привыкнуть, на самом деле, за каждые выходные. На шоссе энтузиастов из-за дорожных работ машины притормаживают перед станцией метро «Авиамоторная» в направлении центра. Ну и плюс знакомая пробка на Новорижском шоссе от пирамиды Голода до поворота на деревню Позняково. Там практически всегда такая картина. Что касается погоды, за окном плюс 17, этой ночью 8 градусов выше нуля, ну а завтра прекрасный день, обещают синоптики, будет тепло до 21 градуса с плюсом.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Карибара». 18+.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
5: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 кнаулов профилей потолочных одного размера, 1 кнаул в профиль потолочный в подарок.
3: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
1: Авторадио.

0: 1-527-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
6: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
5: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
6: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
7: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
8: Мы не первые, кто пытается покорить эту планету.
9: Они чувствуют нас.
10: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
1: Авторадио.

Уверен, что слова этой песни вполне применимы к нашей программе «Большая дискотека» Авторадио по выходным. Одна она у нас такая, и других таких не было и не будет. Поэтому подключайтесь, друзья, делайте громче и наслаждайтесь миксом самых ярких танцевальных песен, которые звучат в прямом эфире любимого Авторадио. Ну что, у нас второй час уже. Собственно, градус музыкальный повышается и не возбраняется абсолютно. Танцевать и, конечно, подпевать любимым песням. Олег Пивонов меня зовут. Всем еще раз привет.

0: обстановка на столичных дорогах стала еще спокойнее, друзья. На Яндекс.Карте горит единица. И, кстати, максимально пробки сегодня набирали всего лишь тройку. Ну и сейчас отметим лишь один затор в области, который отнимет у водителей примерно 40 минут. Он расположился на Новорижском шоссе от пирамиды Голода до поворота на деревню Позняково. Будьте внимательны. Также в завершении выпуска информация с юга столицы. Там в зависимости от даты и времени для движения будут недоступны отдельные полосы на участках улицы Подольских курсантов. Например, с завтрашнего дня по 30 сентября круглосуточно нельзя будет проехать по одной из полос от дома 10 до Булатниковской улицы. Учитывайте эту информацию при построении маршрута. Всем счастливого пути и, конечно, продолжаем слушать прямой эфир Авторадио и большую дискотеку Авторадио по выходным.
1: Автомонитор Авторадио.

0: радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: Группа ПМ, Инь-Ян, полиция нравов и другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
4: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное звездное.

Я наслаждаемся ярким миксом лучшей танцевальной музыки, которая звучит в прямом эфире Авторадио. И, конечно, это большая дискотека Авторадио по выходным. Уникальная программа, которая позволяет нам с вами погружаться в атмосферу стадионного концерта или какого-нибудь огромного ночного клуба, в котором мы зажигаем вместе самое лучшее специально для вас. И третий час программы продолжается. Успевайте двигаться, танцевать, включать в любом месте, где бы вы ни находились, и радоваться этой музыке.

0: и снова танцуем.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
2: Порой для полного счастья нам не хватает.
3: Я мечтаю о новом автомобиле.
4: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
5: А я огромный бассейн на даче.
6: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
7: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
8: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
1: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
9: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
10: А также
9: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
2: Мечты сбываются на Авторадио.
9: Ну плюс.

0: списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: О, Карибар. 18+.
5: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: и снова танцуем. Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
0: ООО «Кайло Стрит», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
2: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи

0: Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Воспоминания – это билет в один конец.
2: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
3: Пацаны, химера!
2: А у тебя за спиной все человечество.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+. Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая

Эфир любимого Авторадио заряжает вас, да, заряжает на свершение, на прекрасное настроение в любое время дня и ночи. Ну а прямо сейчас продолжается особая часть, так сказать, зарядного эфира. Это большая дискотека Авторадио. По выходным просто как будто на стадионе мы с вами оказываемся и наслаждаемся лучшим, ярким миксом любимых танцевальных песен. Есть у нас еще время сделать погромче, собственно, прибавляем, друзья, и продолжаем слушать лучшие ритмы на Авторадио.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся.
1: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру, пройдите тест на знание правил дорожного движения, займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
4: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: Реклама. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

никому и никогда не будет грозить одиночество, если вы, друзья, в компании любимого авторадио. Привет! А слушать нас можно 24 на 7 любыми способами. В машине, в приемнике, который включен дома или на работе, неважно. В интернете на сайте авторадио.ру или через мобильное приложение. В любом случае вы не одиноки, потому что с нами сотни городов и миллионы таких же слушателей, как и вы. Еще раз всем привет, отличного часа. Меня зовут Олег Пивунов. И продолжаем двигаться только вперед.

и асфальт он привык растирать в порошок из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Авторадио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: ты дома, и, слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Быть честным, конечно, хорошо, но некоторые слова ведь ранят, поэтому, может быть, пару фраз, которые хочется сказать, лучше придержать. А вот делиться хорошим настроением не возбраняется, что я и делаю. Во все города включения авторадио, лучи добра и пожелания отличного настроения вам, друзья. Олег Пивунов у микрофона. Привет. Если бы...

0: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а нас с вами все дальше ведет эфир Авторадио и ведет в нужном направлении, потому что впереди еще больше отличной музыки. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои, зовут меня Олег Пивунов, и, конечно, наслаждаемся этими ритмами, сделав немножечко погромче, если такая возможность есть. Это Авторадио, и всем прекрасного расположения духа хочется пожелать в этот час, друзья. Оставайтесь на нашей волне.

это взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Лишь длинный гудок

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер

Облака в нашем понимании легкие и воздушные, но на самом деле они тяжелые. Облако средних размеров может весить 10 тонн. Вот такой занимательный факт приведу и поспешу, что называется, сменить пластинку. От песни «Бурито» спешу направить нас с вами навстречу группе «Ночные снайперы». Ее песню слушаем. Меня зовут Денис Левашов. Проведу с вами эту ночь на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Это интересное чувство. Наверняка вы ощущали состояние при виде возлюбленного человека, которое называют бабочки в животе. Оказывается, его вызывает адреналин, а это гормон стресса. То есть мы, увидев любимого, испытываем напряжение, а не расслабление. Но сейчас-то мы точно расслабляемся, поскольку слушаем музыку. Ее на Авторадио очень и очень много. Движемся только вперед. За рулем эфира сегодня Денис Левашов. Мой вам привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.

0: денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.
1: Без тебя жить.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

«Все нормально, мама». Эти слова важны. Так что позвоните маме и обязательно их скажите. Но только не прямо сейчас. Волшебная осенняя ночь на Авторадио в самом разгаре. Мы украшаем ее отличными хитами. Переходим к следующему. В студии Денис Левашов. Желаю вам и вашим мамам крепкого здоровья. Когда?

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И

0: обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
1: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.
3: Где-то с тобою рассветы тебя уносят в мир.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.